Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Макс, Little Love. Нас пишет.

0: Новинки эфира на центре.
1: Джиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
3: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, «What It Feels Like». В

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детство, беззаботная жизнь, без школы, без работы. Отдыхаешь, ходишь в садик, да и готово.
3: Нельзя спички брать, нельзя духовку открывать.
4: Ребенку быть классно. Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
5: Меньше безобразничать, иначе в угол поставят. Я стоял, мне не понравилось.
6: Оставайтесь на волне, Центр ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: Thank you.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Макс Стайлер выпустил трек «Old School Flavor». Калифорнийский продюсер и диджей Макс Стайлер представил новый сингл «Old School Flavor», записанный совместно с бразильским продюсером Греджо. Релиз вышел на собственном лейбле Стайлера «New Moda». Предыдущий сингл Макс Стайлера «One More» с участием Ed Apt получил ремикс от Соломона и набирает популярность на стриминговых платформах.

Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. Белорусский трек.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

Подписывайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
6: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Старших надо уважать, а детей не обижать.
3: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой. Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
4: У меня ухо чешется.
2: Желаю всем, чтобы они провели это лето хорошо, тепло, никто не болел, было весело, ну и здоровье.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
5: 10, 9, 8, 7.
6: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
5: 5, 4, 3.
6: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
5: 1.
6: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения. Центр FM.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с 70-летием. В вашем лице православная церковь обрела пастыря, радеющего за пробуждение и укрепление в сердцах людей любви, добра и милосердия, отметил президент. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Хорватии с Днем государственности. Уверен, что движение вперед по пути конструктивного развития двусторонних связей соответствует коренным интересам народа Беларуси и Хорватии, подчеркнул президент. Александр Лукашенко накануне принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства одномоментно и хвалил, и критиковал. Ему важно, чтобы саммиты были не контрольно-отчетными, а живыми. По мнению президента Беларуси, Союз должен быть эффективным, чтобы люди чувствовали его пользу и результат от работы. Отсюда и базовые цели, к которым должны стремиться участники объединения – макростабильности и повышение уровня жизни граждан. Пока получается, но расслабляться рано. Гомельский областной роддом получил новый мобильный аппарат ИВЛ. Оборудование для грудничков, купленное Белорусским фондом мира, уже установлено в отделении реанимации, интенсивной терапии, акушерства и неонатологии. Такая техника спасает жизни малышей с различными патологиями дыхания. Она также оборудована небулазером, позволяющим выполнять ингаляции, не снимая аппарат. Белорусские гимнастки Алина Горноско и Дарья Веренич вышли в финал многоборья на чемпионате Европы в Болгарии. Решающее выступление в многоборье состоится сегодня. После упражнений с обручем и мячом останется десятка сильнейших гимнасток. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку» в учебной школе гимназии. При купле велосипеда отримают денежку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик» бай по телефоне А1 МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовые цели ЕС. Далее цитата. «Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно. На базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан», заявил Александр Лукашенко. «Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении». Конец цитаты. На полях саммита ЕС в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Российской Федерации провели встречу. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. Стоит отметить, что отдельная встреча лидеров состоялась после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Известно, что беседовали Владимир Путин и Александр Лукашенко почти полтора часа. Беларусь расширяет экспорт пиломатериалов за рубеж. В Бобруйске заработало новое деревообрабатывающее производство. С деятельностью предприятия накануне ознакомился глава правительства. Главное преимущество производства – способность перерабатывать бревно до полуметра. Такую возможность дает современная высокоавтоматизированная техника и 3D-сканеры. Мощности позволяют перерабатывать до 200 тысяч кубов сырья в год и получать 100 тысяч готовых пиломатериалов. Лесопильное производство на Могилевщине – детище госпрограммы «Один район, один проект». Один из самых высоких темпов роста зарплат в ЕС – Беларусь, в лидерах рейтинга. Евразийская экономическая комиссия обнародовала итоговый отчет о доходах населения стран Союза за прошлый год. По уровню зарплат Беларуси на втором месте, по данным ЕЭК, растут доходы во всех странах Евразийского экономического союза. Согласно статистике, лидером по зарплатам стала Россия с суммой $1220 на человека. В Беларуси средняя цифра доходов за прошлый год – $877. В тройке лидеров Казахстан речь о сумме $847, ниже в рейтинге Армения и Кыргызстан. Новости компании. В честь дня рождения Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Поддяка за отзнаку» Вышней школы гимназии. При купле велосипеда отримают знижку по мерах годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик» бай по телефоне А1 МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это ты учил стихи, ходил в школу, в институт. А, это уже не детство, извиняюсь.
3: Я уже выросла, детство осталось в прошлом.
4: Детство, детство, детство – это смех и радость.
5: Детям можно прыгать на батутах всяких разных. Просто взрослые, они весят много.
6: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Макс Стайлер выпустил трек «Old School Flavor». Калифорнийский продюсер и диджей Макс Стайлер представил новый сингл «Old School Flavor», записанный совместно с бразильским продюсером Греджо. Релиз вышел на собственном лейбле Стайлера «New Moda». Предыдущий сингл Макс Стайлера «One More» с участием Ed Apt получил ремикс от Соломона и набирает популярность на стриминговых платформах.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
5: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
7: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Автор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Акадиумфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Акадиумфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Акадиумфарм». Реклама.
3: Что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
6: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Белорусский трек.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
0: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовой цель ЕАЭС, далее цитата, «реагировать на актуальную повестку нужно обязательно. На базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан», заявил Александр Лукашенко. «Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении». Конец цитаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы. «Беларусь готова сделать все для Кубы, на что способна и что позволяет обстановка», подчеркнул президент. 30 мая в этом году православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу, день особого поминовения усопших перед праздником Святой Троицы. В храмах проходят заупокоенные службы и панихиды. Верующие посещают кладбище, приводят в порядок могилы, молятся и вспоминают близких. Считается, что дождь на Троицкую субботу к урожайному году. Если день теплый и безветренный, лето будет спокойным. По народному поверью, в этот день души умерших приходят в гости. Поэтому в доме должно быть чисто, а помыслы светлые. Сегодня исполняется 27 лет со дня трагедии на Немиге. Вечером 30 мая 1999 на берегу Свислочи проходил концерт в честь дня рождения радиостанции «Мир». Внезапно началась сильная гроза, и тысячи людей бросились укрыться в подземном переходе станции метро «Немига». На мокрых ступенях началась давка. Погибли 53 человека. Большинство из них – молодые люди от 14 до 23 лет. Более 250 человек получили травмы. Ежегодно в этот день минчане несут цветы и свечи к мемориалу у входа в метро. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мапид. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мапид Бай или по телефону 1-545-02-42. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». В вышней школе и гимназии при купле велосипеда отрымают знижку у памеры годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик» бай по телефоне А1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

слышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфир.

0: в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
1: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
2: Белорусский трек.

0: FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: что-то как-то в конце весны засентябрило за окном. В Минске и Витебске всего-то 11 градусов тепла и небольшой дождь. Кстати, небольшой дождь и в Гомеле, но там 12 градусов тепла. В Могилеве такая же температура, но там пасмурно. Пасмурно и в Гродно, но там 18 с плюсом. А в Бресте плюс 19, малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
3: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире в

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику, товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Kirmash.by, телефон 270-72-00.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Белорусский трек.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Я хочу, чтобы меня еще защитили от тихого часа, потому что мне очень надоел.
3: Я еще растущий организм, у меня куча сил накапливается. А у взрослых их уже почти нет.
2: Детство – это когда ты маленький, и тебе все всегда разрешают.
4: Я не знала про этот праздник, потому что родители его скрывают, чтобы не дарить подарок.
5: Мелких нельзя обижать.
3: Быть с ребенком лучше. Тебе не нужно зарабатывать деньги, ты можешь гулять. Школа – это так.
6: Девчонки, мальчишки, этим летом обязательно повеселитесь всей семьей.
7: Я хочу за все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: ФМ, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции и рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный и ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики, заявил Александр Лукашенко. Беларусь продолжает эффективно вести политический диалог на разных уровнях. Ведущие партии Лаоса, Узбекистана и Зимбабве нацелены на более активные контакты, которые дадут конкретный экономический и социальный эффект. И для отношений на новом уровне теперь есть официальная основа – меморандумы. О взаимопонимании и сотрудничестве с партийными силами этих стран заключила белорусская партия «Беларусь». Документы подписали в Бресте. Город принимает вторую международную межпартийную конференцию. Участники – более десятка стран. В Брест приехали партийные лидеры, политики и эксперты, много делегаций из стран дальней дуги. Беларусь полностью обеспечит внутренний рынок томатами собственного производства уже в следующем году. Для этого под Минском строят новое крупное тепличное хозяйство. Первый урожай соберут в марте следующего года. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Благодаря развитию тепличного овощеводства уже удалось полностью обеспечить внутренний рынок своими огурцами. Такая же задача поставлена и с томатами. За прошедшие 24 часа в милицию поступило более 400 жалоб на звонки аферистов. Как сообщили в МВД, большинство преступлений удалось предотвратить благодаря оперативной работе правоохранителей и сознательности граждан. Тем не менее, зарегистрирован 41 случай хищений с использованием IT-технологий. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». Вышние школы гимназии при купле велосипеда отримают денежку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик» бай по телефоне А1 МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

новинки эфира на центре. Alphadocs Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Новый трек.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
0: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: остальные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Бел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Бел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском.

0: Новости.
1: Накануне Александр Лукашенко поздравил с Днем Евразийского экономического союза зарубежных коллег, президентов России, Казахстана и Кыргызстана, а также председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. За свое время деятельности ЕАЭ стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов. В текущем году мы начинаем новый этап интеграционного сотрудничества. Переходим к практической реализации декларации «Евразийский экономический путь», которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию до 2045, говорится в поздравлении. Тысячи ребят по всей стране накануне сдавали централизованные экзамены тестирования по двум госязыкам. 11-классники в основном предпочли русский, 48 тысяч человек. Проверку знаний по белорусскому проходили чуть более 10 тысяч. Формат тестирования для выпускников прошлых лет и колледжей. 14 тысяч абитуриентов испытали силы в русском языке. Больше 2 тысяч писали тест по белорусскому. Испытания приняли 144 учреждения. К соблюдению правил строго за порядком следила многоуровневая комиссия. В Беларуси усилили цифровой контроль за режимом работы таксистов. Транспортная инспекция теперь может отслеживать почти весь рынок пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении через реестр. По правилам, водитель может находиться за рулем не более 9 часов в сутки, а после смены ему положен длительный отдых, обычно не меньше 18 часов, с отдельными оговорками для сокращенного режима по согласованию с профсоюзом. Водительские права белорусов вскоре начнут признавать в Кыргызстане. Постановление правительства опубликовано на национальном правовом портале. Ранее аналогичное соглашение Беларусь утвердила с Азербайджаном. Напомню, в Беларуси упростили получение водительских прав для некоторых иностранцев. Речь идет о тех, кто постоянно проживает на территории нашей страны, понимает разговорный язык, но испытывает сложности восприятия специальной терминологии. Так, теперь при обращении за документами белорусского образца им вместо теории нужно сдавать практику. Новости компании. С 29 по 31 мая велоцентр «Твовелик» проводит акцию «Подяка за отзнаку». В Ушней школе гимназии при купле велосипеда отрымают денежку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твовелик Бай» по телефоне А1 и МТС 780-31-31. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопид» – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопид» Байли по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
3: Взрослым нельзя носить маленькую одежду, а мне можно.
4: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там не так.
5: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Макс Стайлер выпустил трек «Old School Flavor». Калифорнийский продюсер и диджей Макс Стайлер представил новый сингл «Old School Flavor», записанный совместно с бразильским продюсером Греджо. Релиз вышел на собственном лейбле Стайлера «New Moda». Предыдущий сингл Макс Стайлера «One More» с участием Ed Apt получил ремикс от Соломона и набирает популярность на стриминговых платформах.

Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы

Предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Ruska.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Kirmash.by, телефон 270-72-00.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

Рубрики эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. All Boss Shut It Down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Киран МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с 70-летием. В вашем лице православная церковь обрела пастыря, радеющего за пробуждение и укрепление в сердцах людей, любви, добра и милосердия, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Хорватии с Днем Государственности. Уверен, что движение вперед по пути конструктивного развития двусторонних связей соответствует коренным интересам народов Беларуси и Хорватии, подчеркнул президент. Убежден, взаимодействие деловых кругов, культурный обмен и гуманитарные контакты будут расширяться и способствовать достижению плодотворных результатов. Александр Лукашенко накануне принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства одномоментно и хвалил, и критиковал. Ему важно, чтобы саммиты были не контрольно-отчетными, а живыми. По мнению президента Беларуси, Союз должен быть эффективным, чтобы люди чувствовали его пользу и результат от работы. Отсюда и базовые цели, к которым должны стремиться участники объединения. Макростабильность и повышение уровня жизни граждан. Пока получается, но расслабляться рано. Гомельский областной роддом получил новый мобильный аппарат ИВЛ. Оборудование для грудничков, купленное Белорусским фондом мира, уже установлено в отделении реанимации, интенсивной терапии акушерства и неонатологии. Такая техника спасает жизни малышей с различными патологиями дыхания. Она также оборудована небулайзером, позволяющим выполнять ингаляции, не снимая аппарат. Новости компании. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». В учни школы гимназии при купле велосипеда тримать знижку у памеры годовой отзнаки по белорусской мове. Подробязности на «Твой велик» бая по телефоне А1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Новинки эфира на центре. Ния, Мэнди и Блейк Лайт. Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником. Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Финальный акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение – столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Да, пятница, 5 вечера и выходные — это золотые времена, золотые минуты на Центр ФМ. Очередной огромный музыкальный привет летит тебе именно от нас, от Центра ФМ. И, конечно, добро пожаловать в обновленный Центр ФМ ТОП-20. Свежий эпизод — это чарт лучшей музыки, которую выбираешь ты. Еще раз напомню, пятница ровненько в 5 вечера. Мы слушаемся в прямом эфире. По субботам и по воскресеньям мы тоже слушаем Центр FM ТОП-20. Мы подводим в нем музыкальные итоги, выбираем любимый хит, называя его хит недели или музыкальный чемпион. В ближайшие 2 часа с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в параде звезд на этой неделе. Ну и непременно напомню на расстановку сил в радио двадцатке. Влияешь только ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centerfm.by. Обязательно туда заходи. Я благодарю тебя за активность. В любое время дня и ночи заглядывай, голосуй, действуй. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе хорошего настроения. Как всегда, желаю только лишь приятного прослушивания лучших из лучших по твоему мнению.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Сегодня сразу с хороших новостей. На построение явились все супергерои чарт Центр FM ТОП-20. Никто его не покинул. Расстановка сил изменилась существенно. Вот об этом мы сейчас подробно и поговорим. Но новость-то, естественно, прекрасная. Всех для тебя сохранили.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Ну, открывает двадцатку лучших на этой неделе целая команда суперартистов. Это Silk, это Chicane, ну и, конечно же, это тот самый герой, которому принадлежит вокальная составляющая в прекрасном треке Don't Give Up, Брайан Адамс. Кстати, сейчас певец находится в самом центре своего масштабного мирового турне. Из-за огромного спроса музыкант добавил вторую волну концертов по США и Канаде с июля по сентябрь месяц. Ну, а осенью Адамс приедет с концертами в Европу. Его тур продолжится 27 сентября в Риге, далее Каунас, после чего музыкант даст целую серию концертов в Германии, Нидерландах, Бельгии и Испании. Вот такие вот грандиозные планы у артиста, пусть все непременно сбудутся. Ну а у нас же сегодня в Центр FM ТОП-20 Don't Give Up, тот самый суперхит Брайана Адамса, Chicane и Silk, теряет 3 строчки, оказывается на 20-м месте, стало быть, открывает нашу звездную двадцатку.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Супергерой, звездный диджей по имени Джоэл Кори, а именно его Faces, только что в звездной радио двадцатки Центр FM ТОП-20. У него сегодня плюс один пункт, и в итоге Faces, прекраснейший хит, удостоен 19-й позиции. Он все еще рискует покинуть радио двадцатку. Благодаря тебе все это дело можно наверстать, упущенное Джоэлом Кори, и, конечно же, поднять позиции в радио двадцатки. Голосуй за любимые хиты на сайте Центр FM BY, не забывай это делать. Ну и, конечно, двигайся вместе с нами далее. Мы встречаем 18-ю строчку, она скоро здесь. Это Enjoy the Silence. Это прекраснейший хит «Реверсия» от Дона Диабло. Дождемся.
1: ТОП-20. Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был Дон Диабло. В конце марта в Майами подвели итоги главной фанатской премии из мира электронной музыки. Этот нидерландский продюсер обошел самых топовых тяжеловесов индустрии, включая Эйрима, Дэвида Гетта, Джона Саммита, Зедд, Дэдмаус и Армина Ван Бюрена. Победителя определили исключительно глобальным голосованием слушателей. В итоге награду Дон Диабло принес его сет, презентованный в качестве мировой премьеры на юбилейном 10-м фестивале Until Dix в Румынии. Это было нестандартное фестивальное выступление, а масштабный аудиовизуальный перформанс, создавшийся специально под геометрию огромного стадиона. Весь визуальный ряд генерировался искусственным интеллектом и кастомными системами в реальном времени, подстраиваясь под каждое изменение темпа и тональности музыки. Это шоу послужило отправной точкой для текущего мирового турне диджея. Вместо простого сведения треков Дон Диабло создал полноценную интерактивную историю, погрузившую десятки тысяч зрителей в виртуальную реальность. Эта победа, несомненно, зафиксировала статус Дон Диаблова как главного визионера-инноватора электронной сцены, умеющего превращать диджей-сеты в технологическое искусство. В настоящее время артист с успехом масштабирует элементы этого победоносного шоу для своих сольных выступлений по всему миру. Вот такие новости. Не грустит Дон Диабло. Enjoy the Silence в его версии, версии Дона Диабло, сегодня теряет 3 строчки и оказывается 18-м в нашем списке лучших любимых центров FM ТОП-20. Ну а сейчас пора послушать 17-ю строчку. Итак, встречаем Crystallized от John Summit. У него, наоборот, плюс один пункт и номер 17.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это очень классно, потому что можно все.
3: А взрослые, они же окончили школу, поэтому там сидят, расслабляются дома.
4: Пока я маленький, надо выпросить что-нибудь у мамы, потому что потом, наверное, не прокатит.
5: Взрослым нельзя истерики закатывать, потому что детям бы на их месте было стыдно.
6: Детей нужно наказывать. Первое замечание – нормально. Предупреждение. Второе – уже немного позлее. А на третье – уже ремень.
7: Поздравляю всех детей с этим классным праздником. Ура!
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
8: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
11: Это Центр-ФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 16 место.

0: Это команда Шоус. Только что в списке лучших и любимых. Просто удивительнейшие артисты. На вопрос журналистов о том, как им удается воссоздать сумасшедшую энергетику живого рейва в стенах изолированной студии, музыканты отвечают предельно просто. Мы просто полностью выключаем свет. Да, по их словам, в темноте люди перестают стесняться, и вокал звучит по-настоящему искренне. Свет же заставляет нас контролировать себя, следить за выражением лица и стесняться. В полной осязаемой темноте студии стираются социальные роли. Профессиональные вокалисты, приглашенные инди-звезды и просто друзья дуэта оказываются в абсолютно равных условиях. Музыканты утверждают, что именно в темноте голоса теряют фальшивый лоск и начинают звучать дико, голодно и честно. Кстати, пока весь мир использует цифровые плагины для создания плотного звука, Шоус используют живую плоть и кровь. Музыканты принципиально не дублируют один и тот же голос на компьютере, чтобы записать фирменный стенобитный бэк-вокал. Они просто набивают в маленькую комнату по 20-30 человек одновременно. Кроме того, артисты намеренно просят людей петь не идеально. Если кто-то не попадает в ноту, срывается на крик или начинает смеяться, это обязательно оставляют в финальном миксе. Именно это, микроошибки, создает ощущение, что трек дышит и пульсирует, полагает Шоус. Определенно, в этом что-то есть, правда ведь? Прекраснейший трек от команды Only You. Он сегодня в списке лучших и любимых прибавляет у нас 3 пункта и оказывается 16-м в общем списке.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Это Центр FM ТОП-20. Это радио 20-ка лучших и любимых хитов, по твоему мнению и по версии Центра FM. Каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Она здесь, по субботам, по воскресеньям. Мы тоже слушаем Центр FM ТОП-20. Хит-парад лучших из лучших. Мы его продолжаем, но прежде чем перебраться к очередной пятерке хитов, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в параде звезд с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: И вот он, тот самый шедевр, который сегодня открыл наш список лучших. Он называется «Don't Give Up». Это, естественно, Брайан Адамс, кому принадлежит вокальная составляющая в хите. Это автор оригинала «Чикейн» и, конечно, автор обновления, продюсер по имени Silk. У них 20-й номер.
1: Номер 19.
0: Танцевальная мощь в виде Phases. Это Джоэл Кори. У него плюс одна позиция и 19-я строчка.
1: Номер 18.
0: Легендарный Enjoy the Silence в версии Дона Диабло сегодня располагается на 18-й позиции нашего списка.
1: Номер 17.
0: Еще один классный, яркий, заряженный трек «Crystallized» от Джон Саммит. Он сегодня 17-й.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, «Only You». Те самые красавчики «Shoes». Плюс 3 позиции на этой неделе и в итоге 16-й номер.
1: Претенденты.
0: Несомненно, время для претендента. Как и обычно, пара слов о тех музыкальных героях, которые не в списке ТОП-20, но хотят в него залететь, хотят пополнить ряды лучших из лучших. И, несомненно, этого достоин Кэшмир. Именно он прямо сейчас вновь представит нам свой Ultra Love. Прекраснейший, красивейший хит, который в очередной раз заценим. И, естественно, примем для себя правильное решение зайти на Центр FM Buy и поддержать его лайком. Правда ведь?
1: Центр FM ТОП-20.

0: Ну вот такой вот он красивейший хит Confession, называется именно так, это проект DLD. Он сегодня у нас 15-й номер в списке Центр FM ТОП-20, у него плюс один пункт. А мы мчимся дальше, тебе как всегда привет, как всегда пожелания прекрасной музыки в динамике и, например, музыки от Jonas Blue. В этом сезоне артист, кстати, планирует запустить собственную 9-недельную резиденцию под названием Senses на Ибице, в лучшем клубе мира Хай Ибиса. Специалисты отмечают, что это событие знаменует совершенно новую, зрелую главу в карьере британского продюсера. Из мейнстрим-поп-диджея он окончательно трансформируется в авторитетного игрока андеграундной хаус-сцены. Вместо гигантских стадионных шоу Jonas Blue переносит свои вечеринки в зал Club Room. Это позволит создать более тесный, эмоциональный контакт между артистом и публикой. Музыкальная политика его резиденции сфокусирована на глубоком, мелодичном хаосе. Больше никаких коммерческих поп-ремиксов, только чистый клубный вайб, обещает нам Jonas Blue. Серия вечеринок продлится 9 недель с 5 августа по 30 сентября. Шоу будет проходить каждую среду. Известно, что вместе с Jonas Blue на сцену выйдут и другие топовые хаус-продюсеры планеты. За плечами диджея уже более 22 миллиардов стримов и 135 платиновых сертификаций. Он уже давно прочно закрепил за собой статус одного из главных хитмейкеров Великобритании. Однако этот новый проект Senses — это его личная творческая эволюция. В планах музыканта развить этот бренд из серии вечеринок в полноценный независимый звукозаписывающий лейбл. Вот такие они, далеко идущие. Age of Desire. Визитная карточка от Jonas Blue на этой неделе теряет 3 позиции, в итоге 14-й номер у него.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Swedish House Mafia, We Wait So Long в рамках Центра FM ТОП-20, в рамках нашего чарта лучших и любимых. Сегодня не лучший день, три позиции потерял этот суперхит. В итоге три оказывается лишь 13-м номером в нашем списке. У них чертова дюжина. Ну а мы двигаемся дальше. К 12-й позиции переходим, и это Disco Lines. DJ попал в официальный лайнап легендарного фестиваля Tomorrowland 2026 в Бельгии, что стал важнейшей вехой в его в европейской карьере. Несомненно, организаторы главного электронного фестиваля планеты опубликовали полное расписание, и американскому тек-хаус-продюсеру выделили слот на одной из ключевых сцен. Выступление Disco Lines состоится в рамках второго уикенда фестиваля с 24 по 26 июля текущего года в городе Бун, Бельгия. Для артиста это полноценный дебют такого уровня в Европе после того, как он покорил американские стадионы и Red Rocks. А музыкальные критики пророчат, что его сет станет одним из самых посещаемых среди молодой волны диджеев благодаря вирусной популярности его треков в TikTok. А, кстати, выступление Disco Lines на Tomorrowland станет частью его большого летнего тура. А накануне 13 июля артист отыграет большой сольный концерт в культовом парижском клубе под открытым небом «Ля Клиер». Простите меня за мой французский. Тот самый Disco Lines и его «No Broke Boys» в чарте лучших любимых на этой неделе прибавляет таки одну строчку. В итоге 12-й номер у этого суперхита.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот. Энергия, которая не иссякает.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Точки нашего списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы его продолжаем и ровненько на середине пути находимся. Нас ждет горячая десятка суперхитов, она ждет впереди. Конечно, это только твои любимые хиты. Перед тем, как открыть ее, давай-ка вспомним расстановку сил в чарте с 15 позиции по 11.
1: Номер.

0: Настоящий летний, яркий и жутко красивый Confession. Это проект D.O.D. У него сегодня номер 15.
1: Номер 14.
0: Еще больше лета для тебя. Age of Desire, Jonas Blue. 14-я позиция списка лучших.
1: Номер 13.
0: А вот Way So Long сегодня немного сдал, к сожалению. Минус 3 строчки у Swedish House Mafia. И в итоге чертова дюжина, 13-й номер.
1: Номер 12.
0: No Broke Boys. Это Disco Lines, и у него 12-й номер.
1: Номер 11.
0: Кейлин Харрис, Джейзи Райс с летним Ocean. Плюс 3 позиции и 11 номер.
1: Претенденты.
0: И еще один трек «Претендент» Центр FM Top 20 называется «Give Me Some Time». Здесь все просто. Это команда Bingo Players. Они так давно подарили нам эту красоту. И теперь мы, и только мы, решаем, попадать ей в Центр FM Top 20 в участники или не попадать. В список участников заносишь этот хит только ты по своему собственному решению. Отправляйся на сайт centrfm.by и голосуй, поддерживай лайком «Give Me Some Time», и тогда он гарантированно пополнит ряды нашего списка. Ну а пока это только претендент. Давай слушать.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Новый трек. Погода на Центр FM.
1: Финальный акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение — столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим. Финальный каприз весны.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
0: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Прощай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Итак, вот и вновь мы встретились. После короткого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20, в чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера. И, конечно, по выходным, по субботам, по воскресеньям мы тоже слушаем лучших из лучших, которые на протяжении всей недели выбирали именно мы собственноручно. Учитывая, что парад звезд у нас 2 часа, значит, у нас есть еще целый час для того, чтобы насладиться любимой музыкой. Я напомню, что подводим итоги именно здесь. Выбираем любимый хит, хит недели, один час, и узнаем, кто же возглавляет радиодвадцатку. Заодно трек и послушаем. Порадуемся автору. Ну а пока прям по курсу топ-10 самых горячих треков недели. Так что, как всегда, предлагаю оставаться, делать погромче и настраиваться. Настраиваться только на удовольствие музыкальное. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10 номер нашего списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И это Дон Толивер и Доджа Кэт. Да, вот так. Недавно она не иначе как шокировала фанатов заявлением о планах поставить музыкальную карьеру на паузу. Причем на целых 3 года. Это я сейчас о Доджа Кэт. Певица планирует сделать перерыв. Причем на самом-самом пике популярности. А все дело в том, что за кулисами громкого успеха скрывается непростая личная борьба. Недавно Доджа откровенно призналась, что уже более 8 лет страдает от пограничного расстройства личности. Певица назвала это состояние мучительным, а поэтому 3-летний перерыв станет для нее возможностью сфокусироваться на терапии и восстановить внутренний баланс. Перемены коснулись и личной жизни звезды, кстати. По сообщениям инсайдеров, Доджа рассталась с британским актером Джозефом Куином, звездой сериала «Очень странные дела», с которым они встречались больше года. Оставшись наедине с собой, певица выбирает осознанное замедление. Для индустрии, где артисты боятся пропасть из радаров даже на месяц, такой шаг очень уж смелый и беспрецедентный манифест. Ну, наверное, оно того стоит. По крайней мере, в этом убеждена Доджа. Итак, Дон Толивер, Доджа Кэт и их «Lose My Mind». Сегодня минус 1 позиция, и в итоге именно этот суперхит «Lose My Mind» открывает топ-10 для нас.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: И снова легенды в нашем эфире, снова легенды в Центр FM ТОП 20, радио двадцаточка лучших и любимых именно для нее, в ней, вернее, звучал только что Satisfaction Skunk, это Fatboy Slim, это легенды Rolling Stones. Сегодня минус 4 позиции у этого суперхита Satisfaction Skunk и в итоге 9 номер нашего чарта Центр FM ТОП 20, который продолжается, естественно, для тебя. Твои любимые треки, тобою выбранные, мы готовимся встретить очередной такой, и это Save Me Tonight. Это красота, свежее попадание в Центр FM ТОП 20. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. И сегодня у них плюс 4 строчки. На прошлой неделе трек взял свой старт на 12-й позиции с 12-й позиции, а сегодня уже номер 8. Давай-ка послушаем.
0: ТОП 20. Центр FM представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Save Me Tonight от Дэвида Гетта и, конечно, Дженнифер Лопес. Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в музыкальном мире стал внезапный триумф ее легендарного трека On The Floor, записанного совместно с Пит Булимом в 2011 году. Спустя 15 лет после релиза клубный гимн неожиданно вернулся в мировые хит-парады Billboard, включая глобальные чарты Billboard Global 200 и Global USA. А главным катализатором возвращения этой песни стала танцевальная сцена в первом сезоне нового популярного сериала «Вне кампуса». По сюжету главная героиня приходит на домашнюю вечеринку в копии того самого легендарного зеленого платья «Версачи», в котором Джей Ло произвела фурор на премии Грэмми в 2000 году. Под трек «On the Floor» героиня устраивает жаркий, заигрывающий танец со своим возлюбленным. Как это обычно и бывает, момент мгновенно завирусился в ТикТок и Reels. Миллионы зрителей бросились искать трек в стримингах, запустив невероятную волну ностальгии. Кстати, по иронии судьбы, как раз в мае текущего года трек On The Flow официально преодолел отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify, став первой песней Лопес с таким достижением. Сама же Джей Ло призналась, что была абсолютно не готова к такому повороту событий. «Моя команда пишет мне, твой трек снова в чартах Billboard. Я еще переспросила, что? Какой трек из нового альбома? А они мне, нет, On The Flow». Я была в полном шоке. В наше время музыкальный бизнес устроен совсем иначе. Хиты приходят и уходят, но это здорово, это очень хорошо. Хорошая поп-музыка, как оказалось, живет вечно. «Я полна благодарности и абсолютного трепета от происходящего. Это просто безумие», — сказала суперзвезда. Вот такие новости. Теперь же к свежей музыке «Save Me Tonight», записанной Джей Ло вместе с Дэвидом Гетто. Сегодня в списке лучших прибавляет 4 строчки, и в итоге у него 8 номер. Номер же 7. Диджей из Казахстана Иманбек. «Not You». Еще один суперхит, записанный при участии Луизы Сонса и Софи Райс, прибавляет одну позицию, и вот, пожалуйста, номер 7 именно у них.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7 место.

0: Итак, это был Джеймс Хайп. В своем недавнем очень эмоциональном обращении к фанатам звездный диджей раскрыл глубоко личную историю своего становления. Он признался, что за его сегодняшним техничным шоу и миллионными гонорарами стоят годы абсолютного одиночества, фанатичной одержимости и полного непонимания со стороны окружающих. Все началось, когда 15-летний Джеймс выпросил у мамы свои первые диджейские вертушки. И в то время, когда все его друзья катались на скейтах и гуляли, парень заперся в комнате. Я не думаю, что люди понимают, как много диджейнг забрал у меня, прежде чем дать что-то взамен. Я помню, как впервые вручную свел две пластинки и почувствовал, что открыл нечто безумное. Никто не хлопал, моей маме было абсолютно все равно. Но для меня это изменило жизнь, вспоминает Джеймс. Долгие годы он оставался незамеченным. В 18 лет он продолжал каждую ночь проводить в клубах у колонок, изучая это ремесло. Чуть позже, чтобы пробиться, Хайп собрал вещи и уехал в Лондон, где долгое время жил в долгах и работал круглыми сутками просто, чтобы его заметили. И в итоге это произошло. Да, сегодня Джеймс Хайп – один из самых техничных диджеев планеты. Его лицо украшает главные билборды Лас-Вегаса, а сам он принципиально продвигает концепцию Real DJing, настоящий DJing без автоматизации. Круто, правда? Видео его выступлений, это очень их много в интернете, обязательно глянь, он и вправду настоящий виртуоз. Но возвращаясь к его behavior, отмечу, что сегодня этот суперхит прибавил одну строчку, в итоге 6-й номер у Джеймс Хайп в рамках нашего Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы его продолжаем. У нас позади еще одна пятерочка суперхитов. Настраиваемся уже и готовимся встретить топ-5 нашего списка. А перед этим, как обычно, время немного назад отмотаем и вспомним, кто разместился сегодня в нашей радиодвадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Дон Толивер, До Джакет и Lose My Mind от них. 10-й номер списка.
1: Номер 9.
0: Легендарный британский диджей Fatboy Slim и не менее легендарная команда The Rolling Stones. Satisfaction Skunk 2 в одном. 9 номер.
1: Номер 8.
0: Буквально на прошлой неделе он залетел к нам в нашу радиодвадцатку «Save Me Tonight» от Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. В итоге сегодня плюс 4 пункта и 8-й номер списка.
1: Номер 7.
0: Not you, not you, not you. Sophia Rice, Луиза Солнца, ну и, конечно, автор этого хита Иман Бек. 7-я позиция Центр FM ТОП-20.
1: Номер
0: 6. Ну и, наконец, серьезная танцевальная. Это Behavior. Это британский диджей-музыкант Джеймс Хайп. У него 6-й номер списка на этой неделе.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент Центр FM ТОП-20, очередной гость нашего чарта лучших и любимых, трек под названием Control, прекраснейший танцевальный трек от проекта Люкас и Стив и полюбившегося нам диджея-музыканта по имени Афро Джек. Именно они создали эту красоту, сейчас зацениваем, дальше отправляемся на Центр FM Бай и голосуем. Все просто, план очевиден.

0: Так, пятая позиция. Центр FM Top 20, Miles Away. Этот суперхит принадлежит команде французов Offenbach. Звездный диджей-дуэт снова появился у нас в эфире. На этот раз на пятой позиции разместился коллектив в нашем Центр FM Top 20. Две строчки потерял на этой неделе. Ну и номер 4, он тоже достается французу. Французу по имени Дэвид Гетта. На прошедшей церемонии American Music Awards он с легкостью забрал престижную награду в номинации «Лучший танцевальный электронный артист». Интересно, что прямо во время подготовки к премии Гетта и певица Биби Рекса записали совместное видео, официально объявив о релизе нового трека «Sad Girl». Премьера сингла назначена на эти выходные. В своих соцсетях диджей уже показал видео, где он включает Биби Рекса. А еще не выпущенный ремикс на этот трек, от которого певица пришла в полный восторг. Фанаты в комментариях уже пророчат треку успех их прошлого мегахита «I'm Good» или «Bloom». Вполне возможно, что так и случится, ведь трек создавали настоящие мастера своего дела. Еще же один прекрасный хит Дэвида Гетта, записанный уже совместно с Teddy Swims и Tones and I, Girl Gone Gone. А у него сегодня 4-й номер, ровно как и на прошлой неделе.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

0: Маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это нам можно бегать, прыгать, дурачиться и веселиться. И это не будет казаться странным.
3: Родителям нельзя капризничать, а детям можно. И они тогда все-все получат.
4: Ребенка вычислить легко. Если ему что-то надо, он будет плакать, то он будет этого до конца, пока ему этого не сделают.
5: Дети гуляют, а взрослые, только иногда. Потому что у них работа.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр-ФМ ТОП-20. Третье место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Алан Уокер. На днях стало известно, что артист официально объявлен одним из главных хедлайнеров ночной музыкальной программы Гран-при Сингапура «Формулы-1». Организаторы гонки утвердили его участие в масштабном фестивале, который пройдет прямо на территории трассы с 9 по 11 октября. Алан разделит культовую сцену «The General Stage» с другими легендами электронной музыки, такими как DJ Snake, Major Lazer и Марк Ронсон. Выступление пройдет в рамках гоночного уикенда, где музыкальная программа будет синхронизировано с драйвом первого в сезоне спринт заезда Формулы-1. На шоу ожидается более 100 тысяч зрителей. Организаторы заявили, что в этом году сцена и аудиовизуальные эффекты для сета Уокера модернизируются, чтобы передать атмосферу его футуристичной вселенной Walker World прямо на трассе. Будем ждать видеоотчетов, что-то добавить. Ну и, конечно, слушать. Слушать и поддерживать его Broken Strings. А на этой неделе в чарте лучших и любимых у хита «Бронза». Третье место. Ну а номер два. Встречаем и слушаем. New Religion. Красота от Биби Рекса и от легенд Faceless.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: ТРФМ ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: New Religion, BB Rexha. Всего несколько дней назад, 25 мая, певица произвела настоящий фурор на красной дорожке премии American Music Awards 2026. Она открыто флиртовала на камеру и договорилась о новом музыкальном дуэте. Вот так. Во время интервью для одного модного журнала звезда прям заявила, что кантри-музыкант Райли Грин чертовски привлекателен. Узнав, что он пришел без пары, Биби повернулась к камере и кокетливо произнесла: «Позвони мне». Ну а кроме этого, на этой же дорожке Биби пересеклась с рэпером Людакрисом. Заметив его, певица эмоционально прервала разговор с журналистами, чтобы лично поприветствовать хип-хоп-икону. Она призналась рэперу в любви к его творчеству. В ответ Людакрис похвалил ее вокальные данные и недавний сингл «New Religion». Журналисты в шутку спросили, почему они до сих пор не записали совместный трек, и Биби мгновенно подхватила идею. «О боже, я бы умерла от счастья, только не говори, это просто так, все фиксирует камера, теперь тебе не отвертеться». В итоге Людакрис даже не стал сомневаться, подошел вплотную к микрофону и во всеуслышание заявил: «Все, официально считайте, дело сделано, я отправлю ей готовый демо-трек сразу после окончания премии». Вот такие отличные новости. Очевидно, что скоро нас ждет крутая совместочка. Ну а пока вернемся к New Religion. Это суперхит в чарте лучших и любимых на этой неделе. Прибавляет 4 позиции и в итоге получает серебро списка лучших и любимых. Второе место у New Religion. Кто же номер один? Узнаем скоро.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Главная интрига скоро раскроется, откроется. Узнаем, кто же сегодня возглавляет список лучших и любимых. А пока давай вспоминать топ-5 чарта.
0: Номер 5.
1: Это Miles Away, это французы Offenbach, и у них сегодня 5 номер нашего списка лучших.
0: Номер 4.
1: Teddy Swims, Stones and I. И автор хита Дэвид Гетта, Gun Gun Gun, 4 номер.
0: Номер 3.
1: Это уже Алан Уокер, его почерк не спутаешь ни с чем другим. Изабелла Мелман и Катерина Райан помогли ему написать эту красоту «Broken Strings». Так они его назвали. Третья позиция именно у него.
0: Номер 2.
1: Ну и, наконец, вторая строчка чарта Центр FM ТОП-20. Серебро списка у New Religion — это «Faceless». И, конечно, это Биби Рекса. Тоже номер один. Буквально 2 минуты и узнаем.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот. Энергия, которая не иссякает.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
3: Ну вот, я же обещал, что скоро снова узнаем, кто возглавляет Центр ФМ ТОП-20. Вот она, кульминация, главный момент нашего чарта. Пора встретить и наградить лучшего из лучших, естественно, послушать и порадоваться лидеру, порадоваться за лидера. Через несколько секунд узнаем, кто же возглавляет Радио Двадцатку. Итак, затаим дыхание, барабанная дробь, и лучшим на этой неделе у нас снова становится Боб Синклар. Да, сегодня, кстати, одной из самых обсуждаемых тем вокруг этого прекраснейшего диджея остается его масштабный манифест против смартфонов на танцполах, который кардинально изменил политику многих европейских ночных клубов. А дело вот в чем. На одном из своих выступлений в Греции артист столкнулся с абсолютно неотзывчивой публикой. Вместо танцев вся толпа неподвижно стояла с поднятыми вверх телефонами, снимая диджея для социальных сетей. После сета раздосадованный Синклар записал целое видеообращение, где назвал этот концерт худшим в его жизни и жестко заявил: «Мы разучились веселиться вместе и променяли человеческие эмоции на посты. Телефоны убивают вайб, диджею нужна физическая энергия людей». В итоге этот крик души спровоцировал мощь.

0: Я же напомню, что Центр ФМ ТОП-20 – парад лучших из лучших, по твоему мнению, по версии Центр ФМ. Мы слушаем здесь, в эфире, каждую пятницу, ровненько в 5 вечера. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги и выбираем самый любимый хит-хит недели. Сегодня это «I Can't Wait». Меня зовут Глеб Глебов. Тебе, как всегда, желаю хорошего настроения, ярких и ни в коем случае не скучных музыкальных выходных. Проводи их вместе с Центр ФМ. Ну а прямо сейчас в радио «20-ке» лучших и любимых Боб Синклар. Встречай.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Финальный акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим. Финальный каприз весны.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на спешалите на белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного.

0: Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Hot Sins 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на спеши.

0: заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: Новий трек. Погода.
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
0: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Центральная станция. Всем салют! Я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция». Эпизод 76. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Хай Лоу, Макс Тайлер и Греджо. Кэмэл Фэт и Джош Гиганта. Адам Бэйр, наша постоянная рубрика. Айди Бокс, Китама, Грин Велвет, Медуза и Дженези, а также много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод проект

треком «Makina Time» в ремиксе от Джоэл Кори и, конечно, «Live in the Dark» от Умет Оска. А на фоне звучит Макс Стайлер и Греджо «Old School Flavor» на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее? Через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. И это центральная станция. Трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Крайда, All My Love, Eli and Fair, One That You Love, проект Camel Fat, Джош Гиганты при участии Гуда, So Good, а также Тимми, Трампет, Фрэнк Уокер и Джон Мартин с новым синглом All My Life. А прямо сейчас Джеймс Картер, Open Up Your Love.

колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Тимми Трампет, Фрэнк Уокер и Джон Мартин. «All My Life». Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Адам Бейер и Марк Риф, Love Within, Ketama, Comes and Goes, Hugel, I'm an Angel и Ultranate, Moving to the Sun, Green Velvet, Medusa, Genesi и Essentia с ремейком старого La La Land. А прямо сейчас Rehab и Orem, Watch My Heart Go.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную EDM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Вы на Центр FM, и это «Центральная станция». С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте радио «Центр FM.by» и ВКонтакте в официальной группе «Радио Центр FM».

Центральная станция. Далее вы услышите Арджи и Омики, Мантра, наша постоянная рубрика «Белорусский ID», бокс, кто в нем будет спустя несколько минут после Твики, Анджел Плея и Лайндо, Опа и Тао, Марники, Серс с Этерна Мелодия, следом, а прямо сейчас проект Оутиот с Уд энд Ролл. Делайте громче и наслаждайтесь.

Драйв-микс.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Далее «Драм-код лайф» с Эйдом Бэйер на центре.
2: Категория 16+.
3: This is «Драм-код лайф».
1: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. На этой неделе важный момент для Drum Code. Мы выпускаем новый EP Drum Code 4. 4 совершенно новых трека от участников расширенной семьи Drum Code, включая коллаборацию от Алекс Стайн, Виктор Руис, Скрипто, Кайло, Мартин Костас, Гэбриэл. А также артист этой недели Чарльз Ди. Снова объединяется с Веско и Бекси на вокале с треком When I Get Too Close. Это Drum Code Live на Центр FM, и я Адам Бэйер. Очередной эпизод с гостевым миксом от Чарльз Ди.

0: This is Drum Code Live.
1: When I get too close.
2: Вы слушаете гостевой микс с

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
3: This is Drum Code Live with Adam Bayer.

0: Yeah, you coming with that hip-hop sound. Side that resurrected right now.
1: Вы слушаете гостевой микс Charles D в рамках Wi-Fi с Adam Boyer на CPFM танцевальном радио в Беларуси.

слушаете гостевой микс с Чарльз Ди в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, танцевальном радио.

0: слушайте гостевой микс с Чарльз Ди в Drunk Off Life с Адам Бейлер на Центр FM, танцевальном радио.
1: Yo, party people, we gotta keep this thing going.

Большое спасибо Чарльзу Ди за этот микс. Я знаю, что в последнее время он серьезно сосредоточился на студийной работе, готовя много новой музыки. Так что обязательно подпишитесь на него в соцсетях, чтобы быть в курсе всех последних новостей. До следующего раза, как всегда, желаю вам хорошего времяпрепровождения, чем бы вы ни занимались. И помните, драм-код навсегда.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Hey, what's
1: Вы
0: up,
1: слушаете Центр FM, и это Healthy Radio с Оливер Хелде. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
0: All right, enjoy!

0: Вы слушали Хелдип Радио с Оливер Хелдем. Категория 16+. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Далее радиошоу «Карма, карма, радио» с Шимза на центре.
1: Категория 16+.
2: From the speakers to your soul, this is Karma Karma Radio with Shimza. Shimza. Turn it up.
0: С возвращением вы на волне Карма Карма, и это Центр FM, все, что отдаешь там, с полу всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяете.

Вы слушаете радиошоу «Карма-карма радио» с Шинза, только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.ru.

0: Shimza.
1: And we're getting into the final stretch, man. I'm your weekly host, my name is Shimza, and this is Karma Karma Radio.
2: Вы слушали Karma Karma на радио Центр FM со мной. Меня зовут Шимза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважая музыку, доверяйте пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи.

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving, yeah.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.